0: Анимора была верна и едина, а ни другие такие меч не бенда юж.
1: Одепшать воды рынками окема, на себе пальчик хилят, как я копцы.